0: грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
2: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
1: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
1: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
3: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
4: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
5: Вы видели цены в магазинах? Как вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
6: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
7: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
8: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
9: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
11: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
12: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
14: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
15: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
16: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65%. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
12: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
17: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
12: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
19: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
18: Но, слушай, политика есть политика.
19: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
18: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
19: Ну, давай.
18: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
19: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
20: Метеозонды, да-да.
19: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
20: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
19: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
20: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
19: Гениальный.
20: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
19: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
20: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
19: И ради чего?
20: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
19: То есть они вычисляют их позиции?
20: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
19: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
20: С военной точки зрения, да.
19: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
20: Естественно. Они видят все.
19: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
20: Отдали ключи. Здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
19: Платить страной.
20: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
19: Но это же...
20: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
19: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
20: Субъектность — это иллюзия в таком положении.
19: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
20: Военным хабом.
19: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
20: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
19: Именно. Они превратили живых людей. Людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни. В таран. Это не просто твой хваленный расчет. Это бесчеловечно.
20: Это инструмент.
19: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
20: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
19: Причем тут эмоции – это факты.
20: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
19: Да, пилоты вслепую сажают борта.
20: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стороне.
19: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
20: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
19: сам факт.
20: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
19: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
20: И ты начинаешь нервничать.
19: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
20: Логично.
19: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
20: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
19: Да ладно?
20: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
19: Истощать противника.
20: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
19: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
20: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
19: Но они стоят там и ждут удара.
20: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
19: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
20: Ну, давай.
19: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
20: Но.
19: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
20: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
19: Да неужели?
20: Да. Она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
19: С огромным дисконтом.
20: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
19: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
20: Ну, наличку можно...
19: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
20: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
19: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
20: Что, заборы с двух сторон?
19: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
20: Транзит умер, да.
19: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
20: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
19: Идеальный? Да ты издеваешься?
20: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
19: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
20: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
19: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
20: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
19: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
20: Какой?
19: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
20: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
2: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее от дела бронирования своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
0: Важный сигнал.
21: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
3: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
21: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
3: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
21: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
5: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
4: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
5: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
4: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
5: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
4: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
5: Да, люди не спешат.
4: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
5: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
4: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
5: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
4: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
5: Интересная логика, но...
4: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
5: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
4: Ха, пиратского софта.
5: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
4: Но у него протоколы?
5: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
4: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, Но можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
6: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
4: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
6: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
4: Так.
6: Но в случае его смерти...

0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
1: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
1: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
1: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут...

0: берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован, или если отношения испортились еще во время беременности, в официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
1: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
1: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
1: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
1: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
2: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
2: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
2: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
2: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
2: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
2: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
2: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
2: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
1: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
5: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
3: Важный сигнал.
6: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
7: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
6: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
6: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
8: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
6: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
9: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Но сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
15: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
16: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
6: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
17: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
6: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
17: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
6: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
18: Облако.
19: Конь. Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
6: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
19: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
6: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
21: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников. всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов политслужбы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
3: Важный сигнал.
6: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
15: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
6: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
15: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
15: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
6: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
15: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: заявляет вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
1: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
22: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
2: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
22: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
2: Ого.
22: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
2: Угу.
22: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
2: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
22: Да, динамика тут самая важная.
2: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
22: Буквально вчера, да?
2: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
22: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
2: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
22: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
2: И довольно дорогой проект, надо сказать.
22: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
2: То есть страх перед будущим.
22: Конечно.
2: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
22: Да, сразу после института.
2: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
22: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
2: Угу.
22: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
2: Те самые дети демографической ямы.
22: Точно.
2: Которых изначально родилось очень мало.
22: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня к каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей. Общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
22: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
22: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
22: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
22: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
22: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
22: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
22: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
22: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
22: Да.
0: Почти каждый шестой.
22: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
22: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
22: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
22: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
22: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
22: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: Классический образ такой вымирающей глубинки.
22: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти 3/4.
22: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
22: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
22: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
22: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
22: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
22: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
22: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
22: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
22: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
22: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
22: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
22: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
22: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
22: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
22: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
22: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
22: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
22: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
22: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
22: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
22: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
22: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
22: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
22: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
22: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
22: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
22: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
22: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
22: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
22: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
22: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
22: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
22: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
22: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
22: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
22: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
22: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
22: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
22: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
22: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
22: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, а цифра на карточке вроде бы стала больше.
22: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
22: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
22: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
22: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
22: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
22: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
22: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
22: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
22: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
22: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
22: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
22: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
22: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
22: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
22: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
22: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
22: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
7: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником! Это просто пи***ц! Это уже из-за какой пятый!
5: После крупнейшей атаки беспилотника на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
8: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
5: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
23: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
5: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
24: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
25: друзья,
24: что не можем. На 100%
25: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
24: Потому что это правда.
25: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
5: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
26: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
27: Мосаме сарма.
26: Лето.
27: Мосаме гарма.
26: Весна.
27: Бахар.
26: Осень.
27: Хизан.
26: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
3: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
9: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
20: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
9: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
20: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
20: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
10: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
20: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
11: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
20: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали

0: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
1: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
0: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
4: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
5: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
0: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
6: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
0: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
7: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть.

0: быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
1: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
2: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
3: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
6: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
8: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
7: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, в общем, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
7: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало случаи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
10: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
7: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
11: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
7: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
3: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
12: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
3: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
13: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
4: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался. В штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
13: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выбитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
7: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
14: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
7: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
17: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
16: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
16: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
16: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
17: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
16: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
18: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
19: Так точно, товарищ президент.
18: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
20: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
22: Вот я видео отправил, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
20: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, там же в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
23: Вон они, эти пи***цы,
24: вы их уже достали, кого-то повели.
20: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
22: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
25: Женщина одна.
22: Женщина одна.
25: Первая.
22: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
20: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
0: Его в нетрезвом состоянии посадили в тепгражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
20: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
1: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
20: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
2: Российская Федерация формировала единое образовательное пространство с элементами системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось бы там, чтобы было наше образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, все опытом, также мастера и системы образования, мы приветствуем в своем выступлении, готовы делиться опытом и стучаться.
6: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
19: Эк.
6: 2.
19: До.
6: 3.
19: Тин.
6: 4.
19: Чар.
6: 5.
19: Пач.
6: 6.
19: Че.
6: 7.
19: Сат.
6: 8.
19: Ат.
6: 9.
19: Но.
6: 10.
19: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
26: Да, тон изменился
3: просто радикально.
25: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
3: Угу.
25: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
3: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
25: Да, это разрушает образ силы.
3: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
25: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
3: Звучит жутко, да.
25: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
3: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
25: Ну да, историческая память.
3: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
25: Социальный контракт трещит по швам.
3: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
25: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
3: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
25: Силовой блок.
3: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
25: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
3: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
25: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
3: Абсолютно шикарная аналогия.
25: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
3: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
25: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
3: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
25: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
3: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
25: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
3: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
25: А в чем еще?
3: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
25: Ну да, один сдавок и все.
3: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
25: Вот давай перейдем к этому.
3: Угу.
25: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
3: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
25: Давай по порядку. Первый технологический, так?
3: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
25: Что?
3: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
25: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
3: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
25: Слушай, ну концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
3: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
25: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
3: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
25: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
3: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
25: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
3: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
25: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
3: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
25: Бригады территориальной обороны.
3: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
25: И у них есть мотивация, это их дом.
3: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
25: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
3: Абсолютно.
25: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
3: О, да.
25: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
3: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
25: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
3: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
25: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
3: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
25: Что ты имеешь в виду?
3: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
25: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
3: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
25: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
3: Западный фактор здесь фундаментален.
25: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
3: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
25: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
3: Давай.
25: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
3: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
25: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
3: какая же?
25: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
3: Ух, это серьезная тема.
25: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
3: Это уравнение с кучей неизвестных.
25: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
3: Однозначно.
25: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
3: Пока.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
10: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
16: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
11: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
16: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
11: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
16: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
12: «Облако».
13: «Диван».
12: «Конь».
26: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
16: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
27: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
16: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
16: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
10: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
16: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
7: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
12: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
13: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
16: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
14: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
16: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
14: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
16: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
17: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
20: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт в беспилотные войска. Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
0: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
20: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
1: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
20: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.

0: Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
3: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
2: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
3: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
2: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвет.

0: на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
4: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу, также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом, такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявление о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится. Проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: важный сигнал.
5: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
5: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
7: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
5: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
8: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
9: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
10: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
5: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били, из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод. И по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
11: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
13: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь от Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
14: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
15: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
11: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
16: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
11: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
17: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии. И самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии. Давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
18: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
8: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
19: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
8: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
19: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
8: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
20: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
21: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
22: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
23: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
24: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
25: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
8: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
17: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Новости союзного государства.
1: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
1: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
13: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
14: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
15: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
1: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
16: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
11: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
5: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
4: Но, слушай, политика есть политика.
5: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
4: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
5: Ну, давай.
4: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километра теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
5: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
4: Метеозонды, да-да.
5: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
4: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
5: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
4: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
5: Гениальный.
4: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
5: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
4: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
5: И ради чего?
4: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
5: То есть они вычисляют их позиции?
4: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
5: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
4: С военной точки зрения, да.
5: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров, еще с советских времен.
4: Естественно. Они видят все.
5: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
4: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
5: Платить страной.
4: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
5: Но это же...
4: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
5: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
4: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
5: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
4: Военным хабом.
5: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
4: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
5: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
4: Это инструмент.
5: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
4: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
5: Причем тут эмоции – это факты.
4: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
5: Да, пилоты вслепую сажают борта.
4: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
5: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
4: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
5: сам факт.
4: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
5: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
4: И ты начинаешь нервничать.
5: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
4: Логично.
5: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
4: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
5: Да ладно?
4: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
5: Истощать противника.
4: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
5: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
4: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
5: Но они стоят там и ждут удара.
4: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
5: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
4: Ну, давай.
5: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
4: Ну.
5: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
4: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
5: Да неужели?
4: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
5: С огромным дисконтом.
4: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
5: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
4: Ну, наличку можно...
5: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз, старается разделять народ и режим. выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
4: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
5: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
4: Что, заборы с двух сторон?
5: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
4: Транзит умер, да.
5: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
4: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
5: Идеальный? Да ты издеваешься?
4: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
5: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
4: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
5: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
4: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
5: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
4: Какой?
5: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
4: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
2: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры, можно записаться заранее, сделать бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
0: Важный сигнал.
6: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние 5 лет даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
6: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
7: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
6: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
10: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
9: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
10: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
9: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
10: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
9: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
10: Да, люди не спешат.
9: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
10: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
9: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
10: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
9: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
10: Интересная логика, но...
9: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод – это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
10: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
9: Ха, пиратского софта.
10: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
9: Но у него протоколы?
10: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
9: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
10: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
9: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
10: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
9: Так.
10: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси

0: прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
1: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
1: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
1: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности?

0: Беременности. В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
0: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну, тогда суд.
0: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
0: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей. И оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
0: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
0: Согласен, развод — это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
2: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
2: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
2: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
2: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
2: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
2: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
2: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
2: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
0: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
5: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
3: Важный сигнал.
6: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
7: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
6: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
6: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
8: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
6: То, что зарплаты и социальные выплаты.
3: Новости регионов на радиосигнал.
9: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка-сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро, за 2-3 дня, и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
10: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
3: Важный сигнал.
6: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
11: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
6: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
11: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
11: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
6: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
11: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко воспринялись негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
12: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений. Учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание, и было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
14: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
13: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
14: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
13: Ого.
14: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
13: Угу.
14: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
13: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
14: Да, динамика тут самая важная.
13: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
14: Буквально вчера, да?
13: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
14: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
13: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
14: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
13: И довольно дорогой проект, надо сказать.
14: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
13: То есть страх перед будущим.
14: Конечно.
13: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
14: Да, сразу после института.
13: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
14: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
13: Те самые дети демографической ямы.
14: Точно.
13: Которых изначально родилось очень мало.
14: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
13: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
14: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
13: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
14: Достаточно просто отъехать от столицы.
13: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
14: Угу. Классы просто не добирают учеников?
13: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
14: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
13: Ну да, людей меньше становится.
14: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
13: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
14: Так.
13: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
14: Это классический эффект демографических ножниц.
13: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
14: Почти каждый шестой житель.
13: Да.
14: Да.
13: Почти каждый шестой.
14: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
13: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
14: Ничего себе.
13: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
14: То есть стариков больше, чем детей?
13: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
15: Угу.
13: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
15: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
13: Какая?
15: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
13: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
15: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
13: Почти три четверти.
15: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
13: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
15: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
13: Поликлиники, больницы.
15: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
13: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
15: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
13: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
15: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
13: Вот я о том же.
15: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
13: Столица действует как такой гигантский пылесос.
15: Да, да.
13: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
15: Так.
13: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
15: Кошмар.
13: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
15: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
13: Угу.
15: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
13: Спираль сужается.
15: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
13: Ну да, это точная наука.
15: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
13: Математика здесь абсолютно безжалостна.
15: Абсолютно.
13: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
15: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
13: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
15: То есть каждый пятый человек?
13: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
15: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
13: Соотношение работающих и иждивенцев.
15: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
13: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
15: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
13: Меньше 4 миллионов.
15: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
13: Ничего себе.
15: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
13: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
15: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
13: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
15: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
13: Или пробить товар на кассе.
15: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
13: Угу, это правда.
15: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
13: То есть это не накопительный счет?
15: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
13: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
15: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
13: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
15: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
13: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
15: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
13: То есть номинально платить те же суммы.
15: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
13: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
15: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
13: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
15: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
13: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
15: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
13: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
15: Деньгами залить?
13: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
15: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
13: В смысле?
15: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
13: Ни профессионального оборудования для работы.
15: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
13: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
15: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
13: То есть это работает как антиреклама.
15: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
13: Угу.
15: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
13: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
15: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
13: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
15: А купить на нее в магазине можно меньше.
13: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
15: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
13: А, точно.
15: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
13: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
15: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
13: Возможность зарабатывать.
15: Да.
13: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
15: Угу.
13: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
15: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
13: Это пугает людей?
15: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
13: Да, согласна.
15: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
13: они реагируют на стимулы.
14: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
13: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
14: К сожалению.
13: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
14: Да, математика против них.
13: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
14: Угу.
13: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
14: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
13: Какой?
14: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
13: Да уж.
14: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
13: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
14: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
13: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
17: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником! Это просто пи***ц! Это уже есть такой пятый!
16: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
18: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отвечают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
16: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
19: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
16: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
20: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
21: друзья,
20: что не можем. На 100%
21: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожную
2: эту функцию, друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
20: Потому что это правда.
2: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
16: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
23: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
9: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
23: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
9: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
0: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
9: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». И за последние разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
1: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
9: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера. Массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем правда вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
5: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
9: Маргарита из Барановичей написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
1: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов.
0: Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
9: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «Бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
7: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
8: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
9: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
10: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
9: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
11: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
24: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
6: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
9: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.

0: Оборота они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное не только, что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
2: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний, однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
1: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения 4-го срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
4: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
1: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
5: У нее имелся, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
1: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: важный сигнал.
1: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
1: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
2: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
1: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев – парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
4: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
3: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался. В штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
4: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
3: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
5: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
3: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
7: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
6: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
6: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
7: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
7: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
9: Так точно, товарищ президент.
7: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
11: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
10: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
9: Вот я видео отправил, но это первая часть. Это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали. 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
10: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты, приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
12: Вон они, эти пи***цы,
13: ебать. Уже достали, кого-то повели.
10: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
9: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
14: Женщина одна.
9: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
10: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
15: Его в нетрезвом состоянии посадили в тепгражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
10: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
16: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
10: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
17: Российская Федерация формировала единое образовательное пространство с элементами системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которых сводилась к тому, чтобы было наше образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит суверенную систему образования и готова делиться опытом, воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, делимся опытом, также системы образования, мы действуем. Говорит в своем выступлении, готовы делиться опытом и знаниями.
0: Учим пакистанский вместе!
18: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
21: Да, тон изменился просто радикально.
20: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
21: Угу.
20: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
21: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
20: Да, это разрушает образ силы.
21: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
20: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
21: Звучит жутко, да.
20: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
21: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
20: Ну да, историческая память.
21: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
20: Социальный контракт трещит по швам.
21: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
20: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
21: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
20: Силовой блок.
21: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
20: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
21: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
20: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
21: Абсолютно шикарная аналогия.
20: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
21: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
20: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
21: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
20: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
21: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
20: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22-го года?
21: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
20: А в чем еще?
21: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
20: Ну да, один сдавок и все.
21: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
20: Вот давай перейдем к этому.
21: Угу.
20: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
21: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
20: Давай по порядку. Первый технологический, так?
21: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
20: Что?
21: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
20: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
21: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
20: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
21: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
20: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
21: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
20: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
21: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
20: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
21: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
20: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
21: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
20: Бригады территориальной обороны.
21: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
20: И у них есть мотивация, это их дом.
21: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
20: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологии вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
21: Абсолютно.
20: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
21: О, да.
20: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
21: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
20: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
21: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
20: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
21: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
20: Что ты имеешь в виду?
21: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
20: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
21: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
20: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
21: Западный фактор здесь фундаментален.
20: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
21: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
20: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
21: Давай.
20: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
21: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
20: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
21: Какая же?
20: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
21: Ух, это серьезная тема.
20: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
21: Это уравнение с кучей неизвестных.
20: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
21: Однозначно.
20: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
21: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
22: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
6: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
23: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
6: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
23: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
6: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
3: «Облака».
5: «Диван».
7: «Конь».
11: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
6: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
24: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
6: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
22: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
6: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными, водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
25: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
26: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
27: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
6: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
28: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
6: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
28: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
6: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
5: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
7: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
5: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре Даре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
9: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
5: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
10: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
5: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
12: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
0: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
13: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
0: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
13: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
4: Синий.
14: Нила.
4: Коричневый.
14: Бура.
4: Зеленый.
14: Сабз.
4: Оранжевый.
14: Наранджи.
4: Фиолетовый.
14: Джамуни.
4: Красный.
14: Сурх.
4: Белый.
14: Сафед.
4: Желтый.
14: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
8: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
15: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Ну, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи.

0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится. Проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
2: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
1: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
3: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
1: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
4: Альфа-банк отказался принять у меня 100 долларов из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.

0: как Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
1: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
2: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
4: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
3: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
5: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
6: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
7: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
3: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
8: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
3: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
11: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем, как колонизаторы, и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
13: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
12: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
12: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
14: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
12: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
19: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
12: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
11: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть.
3: Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
4: Логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
3: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
5: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
6: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
7: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
3: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
8: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
3: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
21: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
0: Но, слушай, политика есть политика.
21: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
0: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
21: Ну, давай.
0: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
21: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
22: Метеозонды, да-да.
21: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
22: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
21: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
0: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
21: Гениальный.
0: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
21: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
0: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
21: И ради чего?
0: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
21: То есть они вычисляют их позиции?
0: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
21: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
0: С военной точки зрения, да.
21: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
22: Естественно. Они видят все.
21: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
22: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
21: Платить страной.
22: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
21: Но это же...
22: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
21: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
22: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
21: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
22: Военным хабом.
21: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
22: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
21: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
22: Это инструмент.
21: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
22: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
21: Причем тут эмоции – это факты.
22: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
21: Да, пилоты вслепую сажают борта.
22: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
21: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
22: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
21: сам факт.
22: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
21: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
22: И ты начинаешь нервничать.
21: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
22: Логично.
21: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
22: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
21: Да ладно?
22: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
21: Истощать противника.
22: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
21: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
22: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
21: Но они стоят там и ждут удара.
22: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
21: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
22: Ну, давай.
21: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
22: Ну.
21: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
22: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
21: Да неужели?
22: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
21: С огромным дисконтом.
22: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
21: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
22: Ну, наличку можно...
21: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
22: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
21: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
22: Что, заборы с двух сторон?
21: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
22: Транзит умер, да.
21: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
22: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
21: Идеальный? Да ты издеваешься?
22: Я анализирую. закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
21: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
22: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
21: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
22: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
21: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
22: Какой?
21: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
22: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
2: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее от дела бронирования своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
1: Важный сигнал.
13: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
13: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
14: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
13: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
23: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
16: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг Не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
17: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
16: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
17: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
16: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
17: Да, люди не спешат.
16: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
17: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
16: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
17: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
16: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
17: Интересная логика, но...
16: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
17: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
16: Ха, пиратского софта.
17: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
16: Но у него протоколы?
17: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
16: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
17: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
16: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
17: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
16: Так.
17: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
16: Ого, ничего себе цифры.
17: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
16: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
17: Давайте.
16: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
23: Логично.
16: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
23: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
16: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
23: Ну, есть же брачные договоры.
16: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
23: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
16: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
23: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
16: Но пособие все-таки есть.
23: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
16: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
23: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
16: Ну вот, могут же.
23: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
16: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
23: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
16: Ну, процент – это не так много.
23: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
16: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
23: Давайте.
16: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
23: Юридически да, но...
16: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
23: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост, но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
16: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
23: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
16: И не нужно никаких заявлений.
23: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
16: Ну тогда суд.
23: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
16: Наверное, дорого.
23: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
16: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
23: И что же?
16: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелее.

0: повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
0: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
0: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
0: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
0: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
0: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
0: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
5: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
3: Важный сигнал.
6: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
7: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
6: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле

0: цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
0: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
1: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
0: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
2: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
3: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
4: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
5: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
6: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
7: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
10: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует порой на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
11: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
0: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
12: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
0: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
12: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
0: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
13: «Облако».
14: «Чего?»
13: «Конь».
15: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
0: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
16: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
0: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка-сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро, за 2-3 дня, и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Из первых уст.
9: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы, аллеи славы, героев-пограничников всех поколений.
14: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
8: Важный сигнал.
0: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
10: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
0: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
10: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко воспринялись негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
18: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
20: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
19: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
20: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
19: Ого.
20: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
19: Угу.
20: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
19: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
20: Да, динамика тут самая важная.
19: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
20: Буквально вчера, да?
19: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
20: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
19: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
20: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
19: И довольно дорогой проект, надо сказать.
20: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
19: То есть страх перед будущим.
20: Конечно.
19: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
20: Да, сразу после института.
19: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
20: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
19: Те самые дети демографической ямы.
20: Точно.
19: Которых изначально родилось очень мало.
20: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
19: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
20: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
19: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
20: Достаточно просто отъехать от столицы.
19: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
20: Угу. Классы просто не добирают учеников.
19: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
20: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
19: Ну да, людей меньше становится.
20: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
19: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
20: Так.
19: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
20: Это классический эффект демографических ножниц.
19: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
20: Почти каждый шестой житель.
19: Да.
20: Да.
19: Почти каждый шестой.
20: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
19: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
20: Ничего себе.
19: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
20: То есть стариков больше, чем детей?
19: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия. Угу. Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
19: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
19: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
19: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
19: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
19: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
19: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
19: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
19: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
19: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
19: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
19: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
19: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
19: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
19: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
19: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
19: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
19: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
19: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
19: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
19: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
19: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
19: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
19: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
19: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат-GPT нас всех спасет.
19: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
19: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
19: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять.
20: И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
2: То есть это не накопительный счет?
20: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
2: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
20: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
2: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
20: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
2: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
20: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
2: То есть номинально платить те же суммы.
20: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
2: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
20: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
2: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
20: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
2: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
20: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
2: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
20: Деньгами залить?
2: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
20: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
2: В смысле?
20: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
2: Ни профессионального оборудования для работы.
20: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
2: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
20: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
2: То есть это работает как антиреклама.
20: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
2: Угу.
20: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
2: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
20: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
2: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
20: А купить на нее в магазине можно меньше.
2: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
20: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
2: А, точно.
20: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
2: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
20: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
2: Возможность зарабатывать.
20: Да.
2: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
20: Угу.
2: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
20: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
2: Это пугает людей?
20: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
2: Да, согласна.
20: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
2: они реагируют на стимулы.
20: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
2: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
20: К сожалению.
2: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
20: Да, математика против них.
2: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
20: Угу.
2: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
20: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
2: Какой?
20: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
2: Да уж.
20: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
2: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
20: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
2: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
22: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть какой пятый.
21: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
23: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
21: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
24: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
21: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
25: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
26: друзья,
25: что не можем. На 100%
26: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожную
4: эту функцию, друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
25: Потому что это правда.
4: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
21: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
7: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
17: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
7: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
17: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
11: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
17: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». И за последние разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
12: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
17: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
13: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
17: Маргарита из Барановичей написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
12: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не с*** а вдохновились».
11: Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
17: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «Бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
9: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
10: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
17: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
14: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
17: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
15: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
16: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
1: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
17: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом.

0: товарооборота они демонстрируют, ну, такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически, значит, мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, значит, вот обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
2: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний, однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
1: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало случаи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фратко. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
4: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
1: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
5: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
1: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
1: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
2: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
1: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
4: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
3: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
4: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выбитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
3: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
5: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовых действиях и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
3: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
7: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
6: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
6: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
7: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
7: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
9: Так точно, товарищ президент.
7: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
11: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
10: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
9: Вот я видео отправил, но это первая часть. Это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
10: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
12: Вон они, эти пи***цы,
13: ебать. Уже достали, кого-то повели.
10: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
9: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
14: Женщина одна.
9: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
10: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
15: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
10: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
16: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
10: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
17: Российская Федерация формировала единое образовательное пространство, солидарность системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которого хотелось там, чтобы было наше образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставила суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, вместе с опытом, также и мастерами системы образования, мы действуем, говорим в своем выступлении, и готовы делиться опытом и стучиться.
0: Учим пакистанский вместе!
18: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
21: Да, тон изменился просто радикально.
20: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
21: Угу.
20: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
21: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
20: Да, это разрушает образ силы.
21: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
20: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
21: Звучит жутко, да.
20: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
21: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
20: Ну да, историческая память.
21: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
20: Социальный контракт трещит по швам.
21: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
20: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
21: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
20: Силовой блок.
21: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
20: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
21: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
20: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
21: Абсолютно шикарная аналогия.
20: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
21: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
20: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
21: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
20: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
21: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
20: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22-го года?
21: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
20: А в чем еще?
21: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
20: Ну да, один сдавок и все.
21: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
20: Вот давай перейдем к этому.
21: Угу.
20: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
21: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
20: Давай по порядку. Первый технологический, так?
21: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
20: Что?
21: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
20: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
21: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
20: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
21: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
20: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
21: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
20: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
21: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
20: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
21: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
20: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
21: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
20: Бригады территориальной обороны.
21: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
20: И у них есть мотивация, это их дом.
21: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
20: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
21: Абсолютно.
20: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
21: О, да.
20: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
21: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
20: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
21: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
20: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
21: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
20: Что ты имеешь в виду?
21: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
20: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
21: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
20: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
21: Западный фактор здесь фундаментален.
20: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
21: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
20: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
21: Давай.
20: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
21: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
20: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
21: Какая же?
20: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
21: Ух, это серьезная тема.
20: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
21: Это уравнение с кучей неизвестных.
20: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
21: Однозначно.
20: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
21: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
22: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
6: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
23: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более, чем 10 тысяч человек.
6: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
23: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
6: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
3: «Облако».
5: «Диван».
3: «Конь».
7: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
6: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
11: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
6: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
22: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
6: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
24: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
25: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
26: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
6: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
27: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
6: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
27: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
6: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. сигнал. Военная правда.
5: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
9: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
5: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
10: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
5: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
12: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
5: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут, но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
14: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
0: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
15: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
0: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
15: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
4: Синий.
8: Нила.
4: Коричневый.
8: Бура.
4: Зеленый.
8: Сабз.
4: Оранжевый.
8: Наранджи.
4: Фиолетовый.
8: Джамуни.
4: Красный.
8: Сурх.
4: Белый.
8: Сафед.
4: Желтый.
8: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
16: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. К слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта. Поставлены задачи.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Пружана. Женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
2: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
1: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
3: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
1: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
4: «Альфа-банк отказался принять у меня 100 долларов из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов».
5: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует.

0: Как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
1: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
2: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – Московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
5: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку Московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
4: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
6: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь от Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
7: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальет в баке, и заправился.
8: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также «Саса» где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
4: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
9: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
4: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
11: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
13: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
12: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
12: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
14: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
12: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится оно меньше себе покупать и больше отказывать.
19: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
12: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
11: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть.
4: Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
5: Логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
4: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
6: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь от Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
7: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальет в баке, и заправился.
8: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также «Саса» где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
4: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
9: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
4: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
21: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
0: Но, слушай, политика есть политика.
21: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
0: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
21: Ну, давай.
0: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
21: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
22: Метеозонды, да-да.
21: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
22: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
21: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
0: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
21: Гениальный.
0: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
21: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
0: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
21: Пиради чего?
0: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
21: То есть они вычисляют их позиции?
0: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
21: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
0: С военной точки зрения, да.
21: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
22: Естественно. Они видят все.
21: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
22: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
21: Платить страной.
22: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
21: Но это же...
22: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
21: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
22: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
21: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
22: Военным хабом.
21: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
22: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
21: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
22: Это инструмент.
21: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
22: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
21: Причем тут эмоции, это факты.
22: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
21: Да, пилоты вслепую сажают борта.
22: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
21: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
22: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
21: сам факт.
22: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
21: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
22: И ты начинаешь нервничать.
21: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
22: Логично.
21: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
22: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
21: Да ладно?
22: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
21: Истощать противника?
22: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
21: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
22: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
21: Но они стоят там и ждут удара.
22: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Беларуси противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
21: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
22: Ну, давай.
21: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
22: Ну.
21: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
22: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
21: Да неужели?
22: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
21: С огромным дисконтом.
22: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
21: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
22: Ну, наличку можно...
21: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
22: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
21: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
22: Что, заборы с двух сторон?
21: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
22: Транзит умер, да.
21: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
22: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
21: Идеальный? Да ты издеваешься?
22: Я анализирую, закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
21: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
22: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
21: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
22: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
21: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
22: Какой?
21: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
22: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
1: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Совсем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
3: Важный сигнал.
2: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
13: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
2: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
13: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
2: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
15: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
14: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
16: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
14: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
16: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
14: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
16: Да, люди не спешат.
14: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
16: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
14: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
16: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
14: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
16: Интересная логика, но...
14: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
16: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
14: Ха, пиратского софта.
16: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
14: Но у него протоколы?
16: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
14: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
16: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
14: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
16: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
14: Так.
16: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
14: Ого, ничего себе цифры.
16: Да, просто потому, что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
14: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
16: Давайте.
14: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
15: Логично.
14: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
15: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
14: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
15: Ну, есть же брачные договоры.
14: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
15: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
14: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
15: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
14: Но пособие все-таки есть.
15: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
14: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
15: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
14: Ну вот, могут же.
15: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
14: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
17: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
14: Ну, процент – это не так много.
17: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
14: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
17: Давайте.
14: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
17: Юридически да, но...
14: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
15: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост, но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
14: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
15: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
14: И не нужно никаких заявлений.
15: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
14: Ну тогда суд.
15: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
14: Наверное, дорого.
15: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
14: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
15: И что же?
14: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем.

0: платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
0: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
0: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
0: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
0: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
0: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
0: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
5: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
3: Важный сигнал.
6: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
7: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
6: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали.

0: В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
0: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
1: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
0: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
2: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
3: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
4: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
5: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
6: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
7: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
10: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
11: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
0: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
12: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
0: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
12: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
0: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
13: «Облако».
14: «Чего?»
13: «Конь».
15: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
0: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
16: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
0: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня. И не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Из первых уст.
9: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
13: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
8: Важный сигнал.
0: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
10: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
0: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
10: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
14: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
19: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
18: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
19: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
18: Ого.
19: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
18: Угу.
19: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
18: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
19: Да, динамика тут самая важная.
18: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
19: Буквально вчера, да?
18: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
19: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
18: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
19: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
18: И довольно дорогой проект, надо сказать.
19: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
18: То есть страх перед будущим.
19: Конечно.
18: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
19: Да, сразу после института.
18: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
19: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
18: Угу.
19: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
18: Те самые дети демографической ямы.
19: Точно.
18: Которых изначально родилось очень мало.
19: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
18: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
19: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
18: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
19: Достаточно просто отъехать от столицы.
18: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
19: Угу. Классы просто не добирают учеников.
18: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
19: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
18: Ну да, людей меньше становится.
19: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
18: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
19: Так.
18: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
19: Это классический эффект демографических ножниц.
18: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
19: Почти каждый шестой житель.
18: Да.
19: Да.
18: Почти каждый шестой.
19: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
18: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
19: Ничего себе.
18: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
19: То есть стариков больше, чем детей?
18: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия. Угу. Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
19: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
18: Какая?
19: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
18: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
19: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
18: Почти три четверти.
19: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
18: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
19: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
18: Поликлиники, больницы.
19: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
18: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
19: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
18: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
19: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
18: Вот я о том же.
19: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
18: Столица действует как такой гигантский пылесос.
19: Да, да.
18: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
19: Так.
18: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
19: Кошмар.
18: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
19: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
18: Угу.
19: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
18: Спираль сужается.
19: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
18: Ну да, это точная наука.
19: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
18: Математика здесь абсолютно безжалостна.
19: Абсолютно.
18: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
19: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
18: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
19: То есть каждый пятый человек?
18: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
19: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
18: Соотношение работающих и иждивенцев.
19: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
18: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
19: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
18: Меньше 4 миллионов.
19: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
18: Ничего себе.
19: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
18: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
19: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
18: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
19: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
18: Или пробить товар на кассе.
19: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
18: Угу, это правда.
19: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
20: То есть это не накопительный счет?
19: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
20: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
19: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
20: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
19: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
20: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
19: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
20: То есть номинально платить те же суммы.
19: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
20: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
19: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
20: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
19: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
20: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
19: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
20: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
19: Деньгами залить?
20: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
19: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
20: В смысле?
19: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
20: Ни профессионального оборудования для работы.
19: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
20: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
19: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
20: То есть это работает как антиреклама.
19: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
20: Угу.
19: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
20: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
19: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
20: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
19: А купить на нее в магазине можно меньше.
20: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
19: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
20: А, точно.
19: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
20: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
19: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
20: Возможность зарабатывать.
19: Да.
20: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
19: Угу.
20: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
19: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
20: Это пугает людей?
19: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
20: Да, согласна.
19: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
20: они реагируют на стимулы.
19: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
20: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
19: К сожалению.
20: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
19: Да, математика против них.
20: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
19: Угу.
20: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
19: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
20: Какой?
19: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
20: Да уж.
19: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
20: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
19: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
20: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
22: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником! Это просто пи***ц! Это уже есть какой пятый!
21: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
23: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
21: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
24: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
21: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
25: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
26: друзья,
25: что не можем. На 100%
26: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожную
2: эту функцию, друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
25: Потому что это правда.
2: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
21: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
7: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
17: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
7: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
17: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
11: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
17: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
12: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
17: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
13: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
17: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
12: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не с*** а вдохновились». Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
17: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «Бури столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
9: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
14: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
17: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
15: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
17: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
16: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
26: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
1: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
17: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
19: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и как я пошутил, и...

0: по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, значит, вот обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит, это станет очередным толчком для выхода, я так не, даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
2: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, в общем, ну как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
1: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фратков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
4: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
1: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
5: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
1: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как...

0: стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
1: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет пять даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
0: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
1: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
0: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Важный сигнал.
3: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
4: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
3: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
4: мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
4: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
4: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
3: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
4: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
6: Так точно, товарищ президент.
4: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
6: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
8: Вот я видео отправила, но это первая часть. Это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
7: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
9: Вон они, эти пи***цы,
10: ебать. Их уже достали, кого-то повели.
7: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
8: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
11: Женщина одна.
8: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
7: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
12: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
7: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
13: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
7: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
14: Российская Федерация формировала единое образовательное пространство, студенческая система образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось бы там, чтобы был наш образовательный неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит систему образования и готовы делиться опытом воспитательной политики, обучение по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, все опытом, также система образования, вот здесь вы говорите в своем выступлении, готовы делиться опытом и стоимостью.
15: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
15: 2.
16: До.
15: 3.
16: Тин.
15: 4.
16: Чар.
15: 5.
16: Пач.
15: 6.
16: Че.
15: 7.
16: Сат.
15: 8.
16: Ат.
15: 9.
16: Но.
15: 10.
16: Дас.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
18: Да, тон изменился просто радикально.
17: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
18: Угу.
17: То есть это, ну, кардинально контрастируется со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
18: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
17: Да, это разрушает образ силы.
18: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
17: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
18: Звучит жутко, да.
17: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
18: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
17: Ну да, историческая память.
18: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
17: Социальный контракт трещит по швам.
18: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
17: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
18: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
17: Силовой блок.
18: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
17: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
18: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
17: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
18: Абсолютно шикарная аналогия.
17: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
18: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военная планета планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
17: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
18: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
17: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
18: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
17: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
18: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
17: А в чем еще?
18: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
17: Ну да, один сдавок и все.
18: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
17: Вот давай перейдем к этому.
18: Угу.
17: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
18: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
17: Давай по порядку. Первый технологический, так?
18: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
17: Что?
18: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
17: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
18: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
17: Слушай, концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
18: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
17: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
18: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
17: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
18: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
17: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
18: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
17: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
18: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
17: Бригады территориальной обороны.
18: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
17: И у них есть мотивация, это их дом.
18: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
17: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
18: Абсолютно.
17: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
18: О, да.
17: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
18: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, Именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
17: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
18: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
17: И из-за этого риторика становится такой аккуратной?
18: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
17: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
18: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
17: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
18: Западный фактор здесь фундаментален.
17: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
18: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
17: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
18: Давай.
17: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
18: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
17: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
18: Какая же?
17: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
18: Ух, это серьезная тема.
17: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
18: Это уравнение с кучей неизвестных.
17: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
18: Однозначно.
17: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
18: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
22: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
3: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
23: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 000 человек.
3: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
23: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников наоборот выросло с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
3: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
0: «Облака».
1: «Диван».
0: «Конь».
4: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
3: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
6: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
3: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
22: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
3: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
24: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
25: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
26: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
3: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
27: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
3: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
27: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
3: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
7: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
8: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
1: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
9: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
1: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
10: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступления нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
12: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
11: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
12: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
11: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учим!
2: Учим пакистанский вместе!
13: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
14: Сиаха.
13: Синий.
14: Нила.
13: Коричневый.
14: Бура.
13: Зеленый.
14: Сабз.
13: Оранжевый.
14: Наранджи.
13: Фиолетовый.
14: Джамуни.
13: Красный.
14: Сурх.
13: Белый.
14: Сафед.
13: Желтый.
14: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
5: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
15: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем. Они определены постановлением Совета министров номер 324.
20: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявление о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
11: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
0: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
11: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
4: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные.

0: и заломов, и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
1: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
2: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
3: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
0: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – Московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
6: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку Московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
5: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
7: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь от Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
8: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
9: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
5: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна.

0: страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
1: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
0: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
4: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
6: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
5: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
5: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
7: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
5: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. То сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
4: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, Если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
0: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
15: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь от Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
16: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальет в баке, и заправился.
17: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также «САСа» где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
0: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
1: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
0: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
19: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
18: Ну, слушай, политика есть политика.
19: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
18: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
19: Ну, давай.
18: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
19: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
20: Метеозонды, да-да.
19: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
20: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
19: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
18: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
19: Гениальный.
18: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
19: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
18: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
19: И ради чего?
18: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
19: То есть они вычисляют их позиции?
18: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
6: правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
20: С военной точки зрения, да.
6: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров, еще с советских времен.
20: Естественно. Они видят все.
6: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
20: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
6: Платить страной.
20: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
6: Но это же...
20: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти, это работает. Режим-то устоял.
6: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
20: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
6: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
20: Военным хабом.
6: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
20: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
6: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
20: Это инструмент.
6: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
20: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
6: Причем тут эмоции – это факты.
20: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
6: Да, пилоты вслепую сажают борта.
20: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
6: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
20: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
6: сам факт.
20: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
19: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
20: И ты начинаешь нервничать.
19: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
20: Логично.
19: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
20: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
19: Да ладно?
20: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
19: Истощать противника.
20: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
19: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
20: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
19: Но они стоят там и ждут удара.
20: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
19: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
20: Ну, давай.
19: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
20: Ну.
19: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
20: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
19: Да неужели?
20: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
19: С огромным дисконтом.
20: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
19: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
20: Ну, наличку можно...
19: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
20: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
19: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
20: Что, заборы с двух сторон?
19: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
20: Транзит умер, да.
19: С Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
20: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
19: Идеальный? Да ты издеваешься?
20: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
19: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
20: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
19: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
20: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
19: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
20: Какой?
19: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
20: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
7: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Совсем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
2: Важный сигнал.
21: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
21: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
8: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
21: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
22: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
9: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
10: Угу, и говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
9: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
10: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
9: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
10: Да, люди не спешат.
9: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
10: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
9: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
10: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
9: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
10: Интересная логика, но...
9: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
10: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
9: Ха, пиратского софта.
10: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
9: Но у него протоколы?
10: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
9: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
10: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
9: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
10: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
9: Так.
10: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
9: Ого, ничего себе цифры.
10: Да, просто потому, что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан. Это базовый бронежилет.
9: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
10: Давайте.
9: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
22: Логично.
9: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
22: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
9: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
22: Ну, есть же брачные договоры.
9: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
22: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
9: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
22: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
9: Но пособие все-таки есть.
22: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
9: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
22: Возможно, мир меняется, но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
9: Ну вот, могут же.
22: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
9: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
11: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
9: Ну, процент – это не так много.
11: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
9: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
11: Давайте.
9: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
11: Юридически да, но...
9: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
22: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост, но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
9: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
22: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
9: И не нужно никаких заявлений.
22: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
9: Ну тогда суд.
22: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
9: Наверное, дорого.
22: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
9: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
22: И что же?
9: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
22: Согласен, развод – это тяжело.
9: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
22: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
9: Зато нет такого давления.
22: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
9: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
22: Давайте посмотрим.
9: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
22: Но в Европе да.
9: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
22: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
9: Это вопрос времени.
22: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
9: Но это специфика региона.
22: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
9: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
22: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
9: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
22: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
9: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
5: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения.

0: целом.
1: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
0: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодово-овощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
0: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
2: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
0: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
3: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
4: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
5: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
6: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
7: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
8: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают.

0: Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
3: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
2: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
4: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
2: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
4: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
2: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
5: «Облако».
6: «Диван».
5: «Конь».
7: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
2: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
8: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
2: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получал стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня. И не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое. Рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
6: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
1: Важный сигнал.
2: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
0: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
2: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
0: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию, потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
2: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
0: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
2: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
0: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
2: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
10: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
12: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
11: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
12: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
11: Ого.
12: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
11: Угу.
12: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
11: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
12: Да, динамика тут самая важная.
11: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
12: Буквально вчера, да?
11: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
12: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
11: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
12: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
11: И довольно дорогой проект, надо сказать.
12: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
11: То есть страх перед будущим.
12: Конечно.
11: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
12: Да, сразу после института.
11: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
12: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
11: Угу.
12: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
11: Те самые дети демографической ямы.
12: Точно.
11: Которых изначально родилось очень мало.
12: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
11: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
12: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
11: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
12: Достаточно просто отъехать от столицы.
11: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
12: Угу. Классы просто не добирают учеников?
11: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
12: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
11: Ну да, людей меньше становится.
12: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
11: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
12: Так.
11: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
12: Это классический эффект демографических ножниц.
11: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
12: Почти каждый шестой житель.
11: Да.
12: Да.
11: Почти каждый шестой.
12: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
11: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
12: Ничего себе.
11: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
12: То есть стариков больше, чем детей?
11: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия. Угу. Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
12: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
11: Какая?
12: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
11: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
12: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
11: Почти три четверти.
12: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
11: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
12: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
11: Поликлиники, больницы.
12: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
11: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
12: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
11: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
12: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
11: Вот я о том же.
12: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
11: Столица действует как такой гигантский пылесос.
12: Да, да.
11: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
12: Так.
11: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
12: Кошмар.
11: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
12: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
11: Угу.
12: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
11: Спираль сужается.
12: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
11: Ну да, это точная наука.
12: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
11: Математика здесь абсолютно безжалостна.
12: Абсолютно.
11: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
12: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
11: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
12: То есть каждый пятый человек?
11: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
12: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
11: Соотношение работающих и иждивенцев.
12: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
11: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
12: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
11: Меньше 4 миллионов.
12: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
11: Ничего себе.
12: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
11: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
12: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
11: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
12: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
11: Или пробить товар на кассе.
12: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
11: Угу, это правда.
12: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
13: То есть это не накопительный счет?
12: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
13: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
12: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
13: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
12: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
13: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
12: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
13: То есть номинально платить те же суммы.
12: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
13: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
12: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
13: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
12: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
13: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
12: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
13: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
12: Деньгами залить?
13: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
12: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
13: В смысле?
12: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
13: Ни профессионального оборудования для работы.
12: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
13: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
12: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
13: То есть это работает как антиреклама.
12: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
13: Угу.
12: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
13: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
12: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
13: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
12: А купить на нее в магазине можно меньше.
13: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
12: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
13: А, точно.
12: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
13: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
12: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
13: Возможность зарабатывать.
12: Да.
13: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
12: Угу.
13: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
12: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
13: Это пугает людей?
12: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
13: Да, согласна.
12: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
13: Они реагируют на стимулы.
12: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
13: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
12: К сожалению.
13: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
12: Да, математика против них.
13: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
12: Угу.
13: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
12: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
13: Какой?
12: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
13: Да уж.
12: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
13: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
12: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
13: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
15: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником! Это просто пи***ц! Это уже есть какой пятый!
14: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
16: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
14: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
17: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
14: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
18: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
19: друзья,
18: что не можем. На 100%
19: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожную эту функцию, друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
18: Потому что это правда.
19: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
14: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
22: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
9: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
22: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
9: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
3: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
9: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
4: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
9: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
7: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
9: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
4: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов.
3: Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
9: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «Бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
0: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
9: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
8: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
9: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
23: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
24: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
2: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
9: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
10: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
11: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний, однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
12: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
1: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков.
13: долгов. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
15: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
13: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись на

0: стоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
1: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
4: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
3: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
4: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
3: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Лучше смерть, чем эко инвалида из

0: Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации кости ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
1: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
0: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
1: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
2: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
5: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
4: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
4: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
5: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
4: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
5: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
7: Так точно, товарищ президент.
5: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
9: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
8: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
7: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
8: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
10: Вон они, эти пи***цы,
11: ебать. Их уже достали, кого-то повели.
8: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
7: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
12: Женщина одна.
7: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
8: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
13: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
8: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
14: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
8: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
15: Российская Федерация формировала единое образовательное пространство с удовлетворением системы образования, что значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось к тому, чтобы был наш образовательный неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит систему образования и готовы делиться опытом воспитательной политики, обучение по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, все опытом, также система образования, говорит в своем выступлении, готовы делиться опытом и стоимостью.
16: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
18: Да, тон изменился просто радикально.
8: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
18: Угу.
8: То есть это, ну, кардинально контрастируется со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
18: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
8: Да, это разрушает образ силы.
18: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
8: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
18: Звучит жутко, да.
8: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
18: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
8: Ну да, историческая память.
18: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
8: Социальный контракт трещит по швам.
18: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
8: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
18: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
8: Силовой блок.
18: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
8: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
18: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
8: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
18: Абсолютно шикарная аналогия.
8: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
18: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
8: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
18: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
8: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
18: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
8: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
18: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
8: А в чем еще?
18: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
8: Ну да, один сдавок и все.
18: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
8: Вот давай перейдем к этому.
18: Угу.
8: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
18: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
8: Давай по порядку. Первый технологический, так?
18: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
8: Что?
18: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
8: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
18: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
8: Слушай, концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
18: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
8: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
18: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
8: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
18: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
8: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
18: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
8: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
18: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
8: Бригады территориальной обороны.
18: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
8: И у них есть мотивация, это их дом.
18: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
8: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
18: Абсолютно.
19: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
18: О, да.
19: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
18: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
19: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
18: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
19: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
18: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
19: Что ты имеешь в виду?
18: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
19: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
18: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
19: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
18: Западный фактор здесь фундаментален.
19: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
18: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
19: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
18: Давай.
19: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
18: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
19: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
18: Какая же?
19: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
18: Ух, это серьезная тема.
19: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
18: Это уравнение с кучей неизвестных.
19: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
18: Однозначно.
19: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
18: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
22: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
4: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
0: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
4: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
0: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
4: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
2: «Облака».
5: «Диван».
2: «Конь».
23: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
4: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
24: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
4: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
22: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
4: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
25: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
26: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
27: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
4: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
28: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
4: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
28: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
4: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
5: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
8: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
6: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
8: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
7: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
8: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
10: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступления нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
12: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
11: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
12: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
11: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учи!
3: Учим пакистанский вместе.
13: Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сяха.
13: Синий.
14: Нила.
13: Коричневый.
14: Бура.
13: Зеленый.
14: Сабз.
13: Оранжевый.
14: Наранджи.
13: Фиолетовый.
14: Джамуни.
13: Красный.
14: Сурх.
13: Белый.
14: Сафед.
13: Желтый.
14: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
16: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
17: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта. Поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
15: Новости регионов на радио «Сигнал».
18: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявление о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза.
11: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
11: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
0: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
11: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
1: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображения.

0: позже банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
1: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
2: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
3: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – Московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
6: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку Московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
5: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
7: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
8: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
9: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также «САСа» где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
5: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной поставке.

0: потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая. Но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
1: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
0: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
4: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
6: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
5: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
5: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
7: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
5: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
4: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
0: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
15: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
16: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
17: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
0: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
1: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
0: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
19: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
18: Но, слушай, политика есть политика.
19: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
18: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
19: Ну, давай.
18: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
19: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
20: Метеозонды, да-да.
19: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации. Это намеренная наглая подмена понятий».
20: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
19: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
18: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
19: Гениальный.
18: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
19: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
18: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
19: И ради чего?
18: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
19: То есть они вычисляют их позиции?
18: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
19: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
18: С военной точки зрения, да.
19: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
20: Естественно. Они видят все.
19: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
20: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
19: Платить страной.
20: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
19: Но это же...
20: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
19: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
20: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
19: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
20: Военным хабом.
19: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
20: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
19: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
20: Это инструмент.
19: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
20: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
19: Причем тут эмоции – это факты.
20: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
19: Да, пилоты вслепую сажают борта.
20: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
19: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
20: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
19: сам факт.
20: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
19: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
20: И ты начинаешь нервничать.
19: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
20: Логично.
19: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
20: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
19: Да ладно?
20: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
19: Истощать противника?
20: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
19: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
20: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
19: Но они стоят там и ждут удара.
20: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
19: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
20: Ну, давай.
19: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
20: Но.
19: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
20: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
19: Да неужели?
20: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
19: С огромным дисконтом.
20: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
19: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
20: Ну, наличку можно...
19: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну-изгоя.
20: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
19: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
20: Что, заборы с двух сторон?
19: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
20: Транзит умер, да.
19: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
20: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
19: Идеальный? Да ты издеваешься?
20: Я анализирую, закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
19: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
20: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
19: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
20: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
19: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
20: Какой?
19: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
20: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
6: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделать бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
2: Важный сигнал.
21: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
4: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
21: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
4: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
21: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
8: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
7: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
9: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
7: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
9: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
7: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
9: Да, люди не спешат.
7: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
10: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
7: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
10: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
7: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
10: Интересная логика, но...
7: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
10: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
7: Ха, пиратского софта.
10: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
7: Но у него протоколы?
10: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
7: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
10: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
7: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
10: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
7: Так.
10: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
7: Ого, ничего себе цифры.
10: Да, просто потому что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
7: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
10: Давайте.
7: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
10: Логично.
7: математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
9: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
7: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
9: Ну, есть же брачные договоры.
7: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
9: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
7: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
9: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
7: Но пособие все-таки есть.
9: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
7: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
9: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности? Но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
7: Ну вот, могут же.
9: Могут. Но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
7: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
8: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
7: Ну, процент – это не так много.
8: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
7: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
8: Давайте.
7: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
8: Юридически да, но...
7: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
9: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
7: какая уязвимость. Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
9: А если ребенок не был запланирован, или если отношения испортились еще во время беременности, в официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
7: И не нужно никаких заявлений.
9: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
7: Ну, тогда суд.
9: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
7: Наверное, дорого.
9: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
7: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
9: И что же?
7: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
9: Согласен, развод – это тяжело.
7: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
9: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
7: Зато нет такого давления.
9: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
7: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
9: Давайте посмотрим.
7: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
9: Но в Европе да.
7: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
9: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
7: Это вопрос времени.
9: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
7: Но это специфика региона.
9: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
7: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
9: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества,
8: имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
7: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
8: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
7: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
11: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках всех.

0: год к году против 6,3% месяцем ранее.
1: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
1: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
2: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
3: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
4: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
5: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
6: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
7: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
8: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
11: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией. Прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта,

0: Конфликта влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
3: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
2: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
4: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
2: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
4: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
2: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
5: «Облако».
6: «Диван».
5: «Конь».
7: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
2: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
8: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
2: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
6: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
1: Важный сигнал.
2: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
0: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
2: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
0: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию, потому что белорус у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
2: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
0: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
2: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
0: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
2: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
10: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений. Учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание, и было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
12: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
11: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
12: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
11: Ого.
12: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
11: Угу.
12: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
11: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
12: Да, динамика тут самая важная.
11: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
12: Буквально вчера, да?
11: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
12: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
11: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
12: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
11: И довольно дорогой проект, надо сказать.
12: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
11: То есть страх перед будущим.
12: Конечно.
11: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
12: Да, сразу после института.
11: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
12: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
11: Угу.
12: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
11: Те самые дети демографической ямы.
12: Точно.
11: Которых изначально родилось очень мало.
12: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
11: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
12: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
11: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
12: Достаточно просто отъехать от столицы.
11: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
12: Угу. Классы просто не добирают учеников.
11: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
12: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
11: Ну да, людей меньше становится.
12: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
11: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
12: Так.
11: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
12: Это классический эффект демографических ножниц.
11: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
12: Почти каждый шестой житель.
11: Да.
12: Да.
11: Почти каждый шестой.
12: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
11: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
12: Ничего себе.
11: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
12: То есть стариков больше, чем детей?
11: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия. Угу. Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
12: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
11: Какая?
12: Глухая деревня, там покосившиеся заборы, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
11: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
12: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
11: Почти 3/4.
12: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
11: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
12: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
11: Поликлиники, больницы.
12: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
11: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
12: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
11: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
12: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
11: Вот я о том же.
12: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
11: Столица действует как такой гигантский пылесос.
12: Да, да.
11: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
12: Так.
11: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
12: Кошмар.
11: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
12: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
11: Угу.
12: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
11: Спираль сужается.
12: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
11: Ну да, это точная наука.
12: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
11: Математика здесь абсолютно безжалостна.
12: Абсолютно.
11: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
12: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
11: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
12: То есть каждый пятый человек?
11: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
12: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
11: Соотношение работающих и иждивенцев.
12: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
11: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
12: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
11: Меньше 4 миллионов.
12: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
11: Ничего себе.
12: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
11: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
12: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
11: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
12: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
11: Или пробить товар на кассе.
12: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
11: Угу, это правда.
12: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
13: То есть это не накопительный счет?
12: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
13: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
12: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
13: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
12: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
13: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
12: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
13: То есть номинально платить те же суммы.
12: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
13: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
12: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
13: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
12: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
13: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
12: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
13: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
12: Деньгами залить?
13: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
12: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
13: В смысле?
12: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
13: Ни профессионального оборудования для работы.
12: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
13: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
12: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
13: То есть это работает как антиреклама.
12: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
13: Угу.
12: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
13: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
12: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
13: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
12: А купить на нее в магазине можно меньше.
13: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
12: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
13: А, точно.
12: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
13: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
12: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
13: Возможность зарабатывать.
12: Да.
13: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
12: Угу.
13: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
12: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
13: Это пугает людей?
12: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
13: Да, согласна.
12: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
13: они реагируют на стимулы.
12: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
13: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
12: К сожалению.
13: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
12: Да, математика против них.
13: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
12: Угу.
13: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
12: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
13: Какой?
12: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
13: Да уж.
12: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
13: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
12: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
13: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
15: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником! Это просто пи***ц! Это уже из-за какой пятый!
14: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
16: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
14: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
17: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
14: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
18: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
19: друзья,
18: что не можем.
19: На 100% не можем. Более закрыть. Того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожную эту функцию, друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
18: Потому что это правда.
19: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
14: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
22: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
9: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
22: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
9: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
3: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
9: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
4: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
9: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
7: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
9: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
4: Простите, что? Марк Формель с ехидством ответил, мол, мы не с*** а вдохновились.
3: Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
9: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «Бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
0: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
9: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
8: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
9: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
23: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
24: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
2: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
9: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
10: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
12: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
11: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний, однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция ее, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро, легко сажают.
11: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало случаи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
15: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
11: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5%.

0: силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
3: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
2: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
3: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
2: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелке.

0: войсковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
1: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
0: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался. В штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
1: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
2: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
5: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
4: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
5: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
4: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
6: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
4: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
7: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
4: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
9: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
8: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
9: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
8: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
5: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
4: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодово-овощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
10: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
4: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
10: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
4: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
11: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
12: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. То сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
15: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
16: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
4: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
5: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
4: Например, в рыбе паутинке эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
17: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
4: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
18: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
4: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
8: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
19: Ну, но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзивиллов, огромные там фолианты издают, а...
8: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
20: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
8: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которые возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
21: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
8: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
21: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава Богу.
8: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
8: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
5: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
4: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
1: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
4: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
1: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
4: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
2: Облака.
22: Диван.
2: Конь.
23: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
4: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
7: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
4: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Беларусь в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
2: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
8: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
22: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
8: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
22: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
8: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
6: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
0: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
6: Но это совсем немного.
0: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
6: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
0: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
6: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
0: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
6: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
0: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
6: Так. И что предлагают?
0: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
6: Подожди, 6% на 15 лет?
0: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
6: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
0: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
6: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
0: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
6: Это звучит красиво, да?
0: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
6: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
0: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
6: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
0: Давай.
6: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под нулевой процент, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
0: Интересное сравнение.
6: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
0: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
6: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
0: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
6: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
0: А в регионах?
6: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
0: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
6: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или сто.
0: Налоги, зарплаты персоналу.
6: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
0: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
6: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
0: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
6: Вот именно.
0: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
6: Какой?
0: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
6: Цифра действительно огромная.
0: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
6: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
0: В смысле?
6: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
0: Возникает резонный вопрос – почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
6: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
0: А в чем истинная причина?
6: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
0: Ну, видимо, негде или незачем.
6: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
0: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
6: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
0: Нет вечерней экономики.
6: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров. Нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
0: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
6: Да.
0: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
6: Иностранцы.
0: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
6: Так, давай посмотрим на цифры.
0: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
6: Угу. А в санаториях какая доля?
0: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
6: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
0: В каком смысле?
6: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
0: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
6: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
0: Инно, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
6: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
0: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
6: Что тогда произошло?
0: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
6: Казалось бы, мелкая административная деталь.
0: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
6: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
0: Сел в машину и на отдыхе.
6: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
0: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
6: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
0: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
6: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
0: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
6: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
6: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
6: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
6: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
0: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
6: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
0: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
6: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь сотую долю процента.
6: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
6: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
6: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
6: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
6: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
6: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
6: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
6: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
6: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина скована регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
6: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
6: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
6: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий реформы срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
6: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
6: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
6: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
6: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
6: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
6: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
6: До свидания.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
9: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
4: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
10: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
11: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
10: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
11: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
4: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
9: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
4: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радиосигнал.
8: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет Евроопта, который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
23: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
8: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного: фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировал одна из пользовательниц.
12: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз. А оплата труда как?

0: Молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты. Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому, что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
1: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
4: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
3: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
4: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
4: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
4: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
3: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко воспринялись негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас

0: сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
3: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
4: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
5: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
2: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
6: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
2: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Беларусью, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
0: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
7: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
0: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
7: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
0: По словам женщины, комнаты находятся на балансе сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
7: В балансе сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
0: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
8: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
0: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
9: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
9: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
10: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
0: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
11: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся от больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
0: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
12: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
2: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
13: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
2: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
14: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
0: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
15: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
15: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
16: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
0: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
2: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
17: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса, первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
2: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
18: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3500-4000 рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1000-1500?
2: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
19: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
2: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
20: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека». А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
2: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
15: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
2: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
15: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
2: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
3: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть Беларусь-Калий, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с Беларусь-Калий сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
2: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
14: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
0: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
4: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
0: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
21: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс и хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
0: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
5: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
2: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
6: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
2: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
14: ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
0: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
7: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
8: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
9: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
0: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
23: Маршрутка Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
0: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
23: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
0: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
14: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
0: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
14: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
0: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
23: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
0: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
23: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
0: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
11: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
10: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
11: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
10: Логично, да.
11: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
10: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
11: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
10: Страх упущенной выгоды.
11: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
10: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
11: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
10: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
11: Логично.
10: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
11: Угу.
10: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
11: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
10: Налог на ликвидность?
11: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
10: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
11: Совершенно верно.
10: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
11: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
10: Так.
11: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
10: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
11: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
10: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
11: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
10: За концепцию?
11: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
10: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
11: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
10: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
11: Ну, так многие думают.
10: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
11: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
10: Ага.
11: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
10: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
11: Это классическая иллюзия.
10: Да ладно?
11: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
10: Почему?
11: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
10: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
11: Да-да.
10: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
11: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
10: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
11: Да, разрыв колоссальный.
10: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
11: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
10: Ага.
11: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
10: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
11: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
10: Да, я помню те цены.
11: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
10: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
11: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
10: То есть нельзя быстро построить много квартир?
11: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
10: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
11: Да, именно так.
10: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
11: Совершенно верно.
10: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
11: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
10: Да уж.
11: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
10: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении двух десятилетий. Звучит тяжело,

0: балансе без деклараций.
1: Ага.
0: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
0: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
0: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
0: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
0: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
0: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
0: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
0: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
0: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
0: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
0: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
0: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
0: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
0: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
0: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
0: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
0: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала

0: цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
2: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
2: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
2: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
2: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
2: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
6: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
5: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
6: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
5: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скоропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
7: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
4: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
7: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
4: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
7: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
4: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на Радио Сигнал.
5: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
8: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
5: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Фермель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Фермель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
9: Марк Фермель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Фермель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
5: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Фермель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
10: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
5: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
11: «Простите, что?» Марк Фермель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
5: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «Бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
12: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта
13: для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны и видны все места на ту или иную консультацию.
5: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
14: Шмат хто не дожыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
15: Да неужели? Анансіруют? Анансіруют? Да всё никак не выанансіруют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
16: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
5: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
17: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
4: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
17: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
4: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
18: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
4: По данным ООН, только за первые три года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Threads на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
7: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
4: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
7: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
4: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
19: Глазированный сырок – это молочный продукт. А значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
4: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
7: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
4: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
7: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
4: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
20: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
4: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
20: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
4: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
21: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
5: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
22: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
5: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
0: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22 500 долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и, наконец-то, заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
5: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
1: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
5: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
2: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
5: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
5: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
5: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами и стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
8: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
5: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
9: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
23: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
24: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
5: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
25: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
26: Всем привет. В эфире «Между строк».
27: Привет.
26: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
10: Ага, живописная картина.
26: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация?
10: Ну, учения идут, все стандартно.
26: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
10: Ого! Тот самый из Чернобыля.
26: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
10: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
26: Беспрецедентное скопление техники.
10: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
26: То есть?
10: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
26: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
10: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
26: И это создает такое гравитационное поле.
10: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
26: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
10: Если маневры перерастают в реальное наступление...
26: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
10: Угу.
26: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
10: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
26: А, поставки западного оружия?
10: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
26: Статус территории меняется?
10: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
26: И это ведь не просто галочка в международных документах.
10: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
11: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
10: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
11: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
10: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
11: В кранах пропадает вода.
10: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
11: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
10: Начнется тотальная паника.
26: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
10: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
26: Это моментальная смерть региональной экономики.
10: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
26: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
10: Угу.
26: Этот двигатель глохнет.
10: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
26: Армия забирает все необходимое.
10: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
26: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
10: А вывести его не может.
26: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
10: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
26: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
10: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
26: Банкоматы пустеют за часы.
10: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
26: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
10: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
26: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
10: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
26: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
10: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
26: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
10: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
26: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
10: Именно.
26: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
10: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
26: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
10: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
26: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
10: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
26: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
10: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
26: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
10: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
26: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
10: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
26: Вводится строжайшая цензура.
10: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
26: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
10: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
26: Социальные связи разрушаются.
10: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
26: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
10: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
26: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. но это можно пережить.
10: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
26: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
10: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
26: Например?
10: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
26: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
10: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
26: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
10: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
26: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
10: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
26: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
10: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
26: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
10: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
26: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
10: Но это не так.
26: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
10: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
26: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
10: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
26: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
10: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
26: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
10: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
26: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
10: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
26: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
10: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
26: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
10: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
26: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
10: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
26: Дожди смывают все это в реки.
10: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
26: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
10: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
26: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
10: Угу.
26: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
10: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
26: Ты про международную репутацию.
10: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
26: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
10: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
26: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов.

0: информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
0: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
2: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны,

0: страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
1: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. И ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
4: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
3: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
4: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
3: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
5: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
3: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
6: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
3: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
7: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
1: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
7: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
1: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
4: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
3: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодоовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
0: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
3: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
0: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
3: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
3: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
14: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
3: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
15: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
3: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
16: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
3: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзивилла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
17: Но у нас бегают люди, пускают книжки про Радзивиллов, огромные там фолианты издают, а...
1: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзивилла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
17: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзивиллом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзивилл.
1: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
18: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзивилл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзивилла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзивилл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзивилл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
1: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту, католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзивилл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзивилла героя, но и палачом он не был», — отмечает историк.
18: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзивилла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа. Иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
1: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда Радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет в ЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. Барановичах чуть не погиб двухмесячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
14: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
3: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
19: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
3: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
19: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
3: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
20: «Облако».
21: «Диван».
20: «Конь».
22: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
3: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
6: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
3: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
5: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
1: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
20: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве, поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
1: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
20: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
1: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первую возглавляет Управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами Управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
23: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
21: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
23: Но это совсем немного.
21: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
23: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
21: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
23: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
21: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
23: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
21: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
23: Так. И что предлагают?
21: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
23: Подожди, 6% на 15 лет?
21: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
23: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
21: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
23: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
21: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
23: Это звучит красиво, да?
21: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
23: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
21: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
23: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
21: Давай.
23: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
21: Интересное сравнение.
23: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
21: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
23: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
21: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
23: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
21: А в регионах?
23: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
21: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
23: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
21: Налоги, зарплаты персоналу.
23: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
21: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
23: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
21: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
23: Вот именно.
21: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
23: Какой?
21: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
23: Цифра действительно огромная.
21: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
23: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
21: В смысле?
23: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
21: Возникает резонный вопрос «почему?». Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
23: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
21: А в чем истинная причина?
23: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
21: Ну, видимо, негде или незачем.
23: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
21: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
23: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
21: Нет вечерней экономики.
23: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
21: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
23: Да.
21: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
23: Иностранцы.
21: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
23: Так, давай посмотрим на цифры.
21: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
23: Угу. А в санаториях какая доля?
21: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
23: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
21: В каком смысле?
23: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
21: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
23: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
21: Инно, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
23: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
21: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
23: Что тогда произошло?
21: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
23: Казалось бы, мелкая административная деталь.
21: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
23: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
21: Сел в машину и на отдыхе.
23: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
21: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
23: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
21: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
23: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
21: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
23: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
21: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
23: Удар по механизму продаж.
21: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
23: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
21: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
23: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
21: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
23: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
21: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
23: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей – 1,5 миллиарда человек.
21: Достаточно привлечь 0,01%.
23: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
21: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
23: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
21: И цифровая среда.
23: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
21: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
23: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
21: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
23: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
21: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
23: Создается коммерческое предприятие.
21: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
23: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
21: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
23: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
21: Какое?
23: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
21: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
23: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
21: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
23: Точно.
21: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
23: Оптимистичный и инерционный.
21: Да. Первый сценарий реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатления, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
23: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
21: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
23: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
21: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
23: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
21: Да.
23: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
21: В каком плане?
23: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
21: Туристы ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
23: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
21: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
23: До свидания.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
4: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
0: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Беларусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
7: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
8: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
9: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
8: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
0: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
10: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
0: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет «Евроопта» за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам магазинов в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
11: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
1: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
24: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
1: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
25: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
1: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях

0: высказывание и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
1: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
0: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
1: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
1: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
1: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
4: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
5: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
6: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.

0: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
1: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы три площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
0: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
3: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
4: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
3: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
4: И очень все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит. Это сейчас.
3: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
4: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
3: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
5: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
3: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
6: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
6: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
7: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
3: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
8: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
9: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
0: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
10: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
0: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. Тоже понятно, отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
5: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
3: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
11: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
11: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
12: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
13: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса, первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
0: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
6: еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3,5-4 тысячи рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1000-1500?
0: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
14: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
0: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
15: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку». Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
0: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем, но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
11: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
0: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
11: Последнее заявление
16: большой тройки из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну. Одна сторона и другая.
0: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
17: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза и окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусскали, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусскали сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть, не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
0: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
18: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
3: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
19: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
3: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
20: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппенинг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, он готов, смотрел вперед и строил планы.
3: По По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, 2 бутылки газировки, 3 пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
21: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
0: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
1: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
0: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
18: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
3: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
4: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
22: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
23: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
3: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
24: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
3: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
24: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
3: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
5: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
3: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
5: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
3: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
24: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
3: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
24: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
3: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
8: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
7: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
8: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
7: Логично, да.
8: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
7: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
8: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
7: Страх упущенной выгоды.
8: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
7: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
8: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
7: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
8: Логично.
7: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
8: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
7: Налог на ликвидность?
8: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
7: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
8: Совершенно верно.
7: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
8: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
7: Так.
8: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
7: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
8: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
7: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
8: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
7: За концепцию?
8: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
7: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
8: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
7: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
8: Ну, так многие и думают.
7: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
8: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
7: Ага.
8: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
7: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
8: Это классическая иллюзия.
7: Да ладно?
8: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
7: Почему?
8: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
7: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
8: Да-да.
7: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
8: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
7: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
8: Да. Разрыв колоссальный.
7: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
8: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
7: Ага.
8: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
7: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
8: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
7: Да, я помню те цены.
8: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
7: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
8: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
7: То есть нельзя быстро построить много квартир?
8: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
7: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
8: Да, именно так.
7: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
8: Совершенно верно.
7: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
8: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
7: Да уж.
8: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
7: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
8: Ох да.
7: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
8: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
7: Там же жесткие условия.
8: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
7: Ага.
8: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
7: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
8: Откажут 100%.
7: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
8: Выглядит красиво, согласен.
7: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
8: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
7: Так.
8: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
7: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик

0: ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?

0: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
5: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
4: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
5: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
4: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
6: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
3: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
6: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
3: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
6: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
3: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
4: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
7: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
4: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
8: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
4: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
9: Добрый день, Дарья. увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
4: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
7: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
4: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
10: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
4: «Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный», – подчеркнул Щербинский. «Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
11: Шмат хто не дожыве с такой медициной, адносінамі да людей и такими лекарами. У большасці выпадкаў врачи, не дай бог. Хоть и сустракаются яшчэ лекары от Бога. Дякуй Богу.
7: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да все никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
12: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
4: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
13: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
3: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
13: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
3: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
14: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
3: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей, еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Threads на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
15: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
3: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
15: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
3: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
16: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
3: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
15: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
3: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
15: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
3: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
17: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
3: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
17: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
3: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
18: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
4: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
19: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Тихо, даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
4: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Жилье-невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
20: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
4: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселит в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
1: Люди, ну вы хоть голову иногда включаете. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
4: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
21: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
4: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале Signal666. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
22: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
4: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами и стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
23: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
4: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
0: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
5: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
6: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
4: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
24: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Привет!
24: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
25: Ага, живописная картина.
24: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
25: Учения идут, все стандартно.
24: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
25: Ого! Тот самый из Чернобыля.
24: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
25: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
24: Беспрецедентное скопление техники.
25: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
24: То есть?
25: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
24: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
25: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
24: И это создает такое гравитационное поле.
25: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
24: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
25: Если маневры перерастают в реальное наступление...
24: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровно. Ровненской области.
7: Угу.
24: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
25: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
24: А, поставки западного оружия?
25: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
24: Статус территории меняется?
25: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
24: И это ведь не просто галочка в международных документах.
25: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
24: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
25: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
24: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
25: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
24: В кранах пропадает вода.
25: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
24: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
25: Начнется тотальная паника.
24: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
25: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
24: Это моментальная смерть региональной экономики.
25: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
24: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
25: Угу.
24: Этот двигатель глохнет.
25: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
24: Армия забирает все необходимое.
25: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
24: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
25: А вывести его не может.
24: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
25: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
24: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
25: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
24: Банкоматы пустеют за часы.
25: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
24: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
25: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
24: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
25: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
24: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
25: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
24: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
25: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
24: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
25: Именно.
24: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос: кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
25: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
24: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
25: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
24: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
25: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
24: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
25: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
24: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
25: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
24: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
25: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
24: Вводится строжайшая цензура.
25: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
24: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
25: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
24: Социальные связи разрушаются.
25: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
24: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
25: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
24: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
25: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
24: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
25: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
24: Например?
25: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
24: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
25: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
24: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
25: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
24: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
25: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
24: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
25: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
24: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
25: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
24: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
25: Но это не так.
24: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
7: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
24: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
7: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
24: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
7: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
24: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
7: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
24: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
7: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
24: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
7: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
24: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
7: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
24: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
7: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
24: Дожди смывают все это в реки.
7: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
24: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
7: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
24: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
7: Угу.
24: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
7: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
24: Ты про международную репутацию?
7: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
24: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
7: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
24: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: известного минского врача, который числился пропавшим без вести. Вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. Освод не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыске сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе

0: и право занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
0: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
2: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
0: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные.

0: мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Пекин всему голова. Лукашенко поздравил Си Цзиньпиня с 73-летием и сказал, что Беларусь и Китай близки как никогда.
2: С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина.
1: Это слова из поздравления Александра Лукашенко, направленного председателю КНР по случаю его дня рождения. В нем также отмечается, что отношения Беларуси и КНР находятся на, цитирую, «беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства».
2: Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Желаю Си Цзиньпиню доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.
1: Эксперты напоминают, что Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
3: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
1: Но в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
4: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
1: Эксперты отмечают, что если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то такое же будущее ждет Беларусь. Пекин уже разрывает соглашение в одностороннем порядке, навязывает свои условия и требует максимальную выгоду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
6: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
5: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
6: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
5: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
2: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
1: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодово-овощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
1: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
7: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и большим отказывать.
12: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Качество до гроба доведет. Почему в Беларуси запретили пиво из России и популярную рыбную закуску? С 13 июня вводится полный запрет на ввоз и продажу двух видов пивных напитков и пяти видов популярных закусок. Продукция внесена в реестр опасной и должна полностью исчезнуть из магазинов.
2: Под жесткий запрет попали пивные напитки от крафтовой пивоварни Pivot Point. Изготовитель использовал при производстве консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которые по регламенту Таможенного союза в пивных напитках находиться вообще не должны. В закусках российской торговой марки «Чипка» во всех образцах нашли недопустимые пищевые добавки.
1: Например, в рыбе паутинки эксперты обнаружили запрещенную сорбиновую кислоту, еще и в конских дозах. Какую опасность несут такие продукты и напитки, объясняет врач Марина Евтушенко.
14: Сорбиновая кислота, сорбат калия, бензоат натрия сами по себе используются в пищевой промышленности, но только там, где это разрешено и в строго допустимых дозах. Если вещество добавили туда, где его быть не должно, или концентрация превышена, у человека могут быть реакции со стороны желудка, кишечника, аллергия, тошнота, обострение хронических заболеваний. Особенно рискованно это для людей с болезнями печени, почек и пищеварительной системы. Органы со временем даже могут отказать.
1: Эксперты напоминают, что ввоз проблемной продукции из России в Беларусь – дело не новое. Так, в феврале контролеры МАРТ уже изымали партию вяленой рыбы российской торговой марки «Атлант», в составе которой тоже обнаружили огромное количество сорбат калия и бензоат натрия. До этого санитарно-эпидемиологическая служба сообщила об отзыве части партии детских смесей «Nestlé Россия», в которых нашли опасные токсины. А за пару месяцев до этого белорусы отравились российскими овощными смесями марки «Свой урожай». В них нашли кишечную палочку, рассказала врач-эпидемиолог Алла Волкова.
15: Обнаружение кишечной палочки в замороженных овощных смесях – это классический сигнал о нарушении стандартных норм на этапе первичной обработки сырья. Бактерии попадают на овощи из фекалий через загрязненную воду для полива или нестерильные удобрения вроде навоза, который не прошел компостирование. На производстве, таком как у РПК, проблема усугубляется, если оборудование для мойки и резки не дезинфицируется должным образом, а рабочие не соблюдают гигиену рук. Заморозка сохраняет клеиформы живыми, и они активизируются при приготовлении, вызывая отравление.
1: Эксперт отмечает, что под запрет регулярно попадают российские кондитерские изделия, томатная паста, уксус, подсолнечное масло и другая продукция. Мол, пока Россия не наведет порядок на своих предприятиях, белорусам остается только внимательно изучать маркировку и самостоятельно заботиться о своем здоровье. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
5: Новый враг из прошлого. В программе «Озаренка» магната Януша Радзівіла назвали главным палачом Беларуси. Что с этим заявлением не так?
16: Ну, у нас бегают люди, пускают книжки про Радзівілов, огромные там фолианты издают, а...
5: Попытки переписать прошлое и осуществить подмену понятий все чаще встречаются в повестке дня средств массовой информации. На этот раз поводом для дискуссии известного ведущего гостелеканала Григория Озаренко и гендиректора Национальной библиотеки, идеолога Вадима Гигина, стала белорусская шляхта. В частности, последний назвал магната Януша Радзівіла, цитирую, «кровавым историческим врагом, целенаправленно истребляющим белорусов».
17: Подтверждено, и никто это не опровергает, подтверждены те просто колоссальные жертвы, которые были уничтожены Янушем Радзівілом во время его карательного похода, кровавого похода вдоль Припяти, Днепра, Березины в 1648-1649 годах, когда был уничтожен Пинск, был разорен Мозырь, Туров, Бобруйск, я уже не говорю про более мелкие городки и деревни, просто выжигалось в Пинске по разным данным. Было уничтожено от 3 до 14 тысяч человек. И вот эти цифры никто не ставит под сомнение. Это был абсолютно кровавый, разорительный поход по белорусским землям, где не жалели никого. Какое самое кровавое имя, какой самый лютый палач белорусского 17 века, а может быть даже более длинного периода, это как раз-таки вот этот гетман, сначала польный, потом гетман литовский, это Януш Радзівіл.
5: Речь в разговоре идет о событиях времен Речи Посполитой, а именно о восстаниях, возникших на религиозной и национальной почве, которую возглавлял Богдан Хмельницкий. При объединении ВКЛ и Польши часть украинских земель незаметно попала под их контроль. Украинцы были православными, поляки – католиками, что и послужило причиной массовых конфликтов, рассказывает историк Алексей Данута.
18: Это очень долгий разговор, но если коротко, православные устали терпеть гнет католиков и поднялись на бунт. Самое масштабное восстание 1648 года под руководством Хмельницкого и вовсе переросло в войну. Естественно, жертвой, так сказать, отмщения стали помещики, чиновники, духовенство. После захвата Киева в 1649-м Хмельницкий с повстанцами отправился на территорию тогдашней Беларуси, где при поддержке крестьян и мещан и был захвачен Пинск, Мозырь, Бобруйск и другие города. Именно эти территории и стал отбивать гетман, польный литовский Януш Радзівіл. Первым стал Пинск, который местные жители отказались сдать. В ходе штурма тогда погибло более 3000 человек, но никак не 14 тысяч, о которых говорит Гигин. И, что немаловажно, Януша Радзівіла там не было, как не было его и в Черикове. Войско возглавляли другие шляхтичи. Безусловно, Радзівіл нес ответственность за своих подчиненных, так как именно он руководил армией. Но Гигин и Озаренок почему-то замалчивают, что именно Хмельницкий положил начало череде насилия, тогда как Радзівіл пытался как раз-таки все это прекратить. Так корректно ли называть палачом человека, который защищал свои земли от агрессоров?
5: Хмельницкий с повстанцами уничтожали шляхту католических священников и тех, кто не присоединялся к восстанию. Радзівіл в том же Бобруйске расправился только с повстанцами, не тронув местных жителей, и отправил на виселицу своего же солдата, который совершил кражу. «Никто не делает из Радзівіла героя, но и палачом он не был», отмечает историк.
18: Никто не пытается оправдать насилие и убийство во время тех восстаний и войны. Но и вешать на Радзівіла ярлык «палач» — это уже слишком. Действия магната соответствовали духу времени. Януш не сделал чего-то исключительного, что могло бы как-то особенно выделить его среди современников. Массовые убийства повстанцами представителей привилегированных сословий требовали жесткого ответа, иначе весь устоявшийся жизненный уклад мог рухнуть. Естественно, мировоззрение меняется, меняется уклад жизни и возможности. Поэтому и вещи, которые были обыденными 200 лет назад, стали дикостью. И слава богу.
5: Заявления Гигина очень созвучны советской идеологией, когда радзивиллы преподносились как литовские и польские магнаты, угнетатели простых белорусов, отмечает Данута. В официальной концепции СССР восстание Хмельницкого называли национально-освободительной войной в Беларуси, что абсолютно не соответствует действительности. А все это выглядит как неумелая попытка вернуть настоящую белорусскую историю к советской трактовке, резюмирует историк. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Бобруйске в ДТП попал 12-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Рокоссовского и 50 лет ВЛКСМ. 39-летний водитель «Тойота» совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено. Для пересечения дороги им необходимо спешиться. Ночью в Наровле загорелся дом с 6 людьми внутри. Сообщение о пожаре в доме на улице Социалистической поступило в МЧС 14 июня в 3:22. В момент возгорания в доме находились супруги-пенсионеры и четверо детей. До прибытия спасателей очевидцы помогли выбраться из горящего дома 73-летнему мужчине и старшему ребенку. В результате пожара погибла 73-летняя женщина, а также двое ее правнуков – 5-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети умерли по дороге в больницу. Еще один 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным Госкомитета судебных экспертиз, также госпитализированный ребенок 2011 года рождения и мужчина 1961. На месте происшествия работали следственная оперативная группа, сотрудники областного управления Следственного комитета, специалисты криминалистического отдела и Госкомитета судебных экспертиз. Особое внимание будет уделено выяснению причин происшествия и условий, которые привели к гибели людей. В Барановичах чуть не погиб 2-месячный малыш. Инцидент произошел, когда женщина с грудным сыном приехала из-за границы в гости к своей матери. Незадолго до этого бабушка решила очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты, но не предупредила об этом дочь. Не подозревая об этом, мать использовала кипяченую воду для приготовления детской смеси и покормила ей ребенка. Только тогда, когда она поняла, что в воде лимонная кислота, вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу с диагнозом острое случайное отравление химическим веществом. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. После госпитализации медики сообщили о случившемся в милицию. Ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
2: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов русский язык сдали 78 человек, белорусский – всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому – 47 баллов ровно.
1: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
19: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
1: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
19: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
1: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
20: «Облака».
21: «Диван».
20: «Конь».
22: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
1: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
4: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет. Но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
1: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Белорус в Кремле. Как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн России и почему его уволили спустя 12 лет. Главный хранитель кремлевских тайн, как он себя сам называл, неожиданно получил отставку после 12 лет службы. Речь идет об уроженце Могилевской области Андрее Казакове, возглавлявшем канцелярию Кремля и действительно имевшем доступ к документам особой важности. Как так получилось, что скромный белорус получил доступ к механизмам принятия секретных решений в РФ и почему Путин его уволил?
24: Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?
5: Андрей Казаков родился в 1958 году в небольшом городке Осиповичи. Позднее переехал в Москву, где окончил военное училище и служил секретчиком в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны, тесно сотрудничавшим с ГРУ. Там его и приметил давний сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов, возглавлявший в то время военное ведомство, рассказывает политический обозреватель Андрей Придонный.
25: А дальше сами понимаете, кто перед кем замолвил словечко, и карьера скромного белоруса Казакова пошла в гору. В 2011 году Иванов занял кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата. Дальше больше. В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, а уже в 2020 году занял непосредственно должность начальника. Казаков имел славу одержимого секретностью. Он проводил постоянные проверки в своем ведомстве по поощрял так называемое «стукачество». Власть у Казакова была безграничная, так как выше него был только Иванов и сам Путин. Естественно, с карьерным ростом росло и благосостояние начальника канцелярии. Дорогие машины всем членам семьи, элитное жилье, поездки на курорты, еда из ресторанов на дом и многое другое. Однако не это стало причиной его увольнения.
5: Начальник кремлевской канцелярии жестко требовал от всех соблюдения секретности, а сам потерял бдительность, говорит Придонный. Большинство экспертов также сходятся во мнении, что именно неосмотрительный образ жизни Казакова повлек за собой его увольнение. Так, известно, что он свободно общался с руководством Главного разведывательного управления по мобильному. Использовал для общения Gmail, чьи архивы хранятся на американских серверах. Расслабился и потерял бдительность, отмечает политический обозреватель.
25: На мой взгляд, Путин убрал Казакова из соображений безопасности, так как тот стал открытой книгой для иностранных спецслужб. Не знаю, что конкретно повлияло на то, что он стал таким беспечным. Может, финансовый достаток и возможности, может, по сути, неограниченная власть и чувство собственной важности. Только вот информация о любом его шаге, поездках, встречах и даже покупках продуктов стали легко доступны даже для хакеров среднего звена. Всю информацию о жизни начальника кремлевской канцелярии можно получить просто через обычные боты для пробивания сведений. Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Да, это было до начала России войны на Украине, и тем не менее.
5: К слову, своего сына и невестку Казаков также устроил на теплые места. Первые возглавляют управление защиты гостайны Минфина, вторую свекр продвинул консультантом в департамент по работе с секретными документами управления президента по государственным наградам. Несмотря на работу под подпиской о неразглашении гостайны и предубеждением ФСБ о вербовке в зарубежных командировках, семья активно путешествует и выкладывает в интернет фото из поездок по Италии, Германии, Швейцарии и Испании. К слову, президент РФ отправил в отставку главного хранителя тайн Кремля не с пустыми руками. Путин наградил Казакова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о туризме в Беларуси, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
6: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
3: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
6: Но это совсем немного.
3: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
6: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
3: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
6: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
3: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
6: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
3: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
6: Так. И что предлагают?
3: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
6: Подожди, 6% на 15 лет?
3: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
6: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
3: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
6: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
3: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
6: Это звучит красиво, да?
3: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
6: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
3: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
6: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
3: Давай.
6: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под нулевой процент, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
3: Интересное сравнение.
6: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
3: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
6: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
3: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
6: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
3: А в регионах?
6: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
3: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
6: Это не просто кризис. Это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
3: Налоги, зарплаты персоналу.
6: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
3: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
6: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
3: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
6: Вот именно.
3: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
6: Какой?
3: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
6: Цифра действительно огромная.
3: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
6: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
3: В смысле?
6: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
3: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
6: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
3: А в чем истинная причина?
6: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
3: Ну, видимо, негде или незачем.
6: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
3: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
6: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
3: Нет вечерней экономики.
6: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
3: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
6: Да.
3: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
6: Иностранцы.
3: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
6: Так, давай посмотрим на цифры.
3: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% это россияне.
6: Угу. А в санаториях какая доля?
3: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
6: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
3: В каком смысле?
6: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
3: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
6: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
3: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
6: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
3: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
6: Что тогда произошло?
3: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
6: Казалось бы, мелкая административная деталь.
3: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
6: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
3: Сел в машину и на отдыхе.
6: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
3: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
6: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
3: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
6: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
3: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
6: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
3: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
6: Удар по механизму продаж.
3: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
6: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
3: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
6: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
3: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
6: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
3: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
6: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
3: Достаточно привлечь сотую долю процента.
6: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
3: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
6: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
3: И цифровая среда.
6: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
3: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
6: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
3: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
6: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
3: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система нацагентства по туризму меняется радикально.
6: Создается коммерческое предприятие.
3: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
6: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
3: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
6: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
3: Какое?
6: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
3: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
6: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
3: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
6: Точно.
3: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
6: Оптимистичный и инерционный.
3: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
6: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
3: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
6: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
3: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
6: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
3: Да.
6: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
3: В каком плане?
6: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
3: Туристы ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
6: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
3: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
6: До свидания.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
8: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
7: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Беларусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
9: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
10: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
9: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
10: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
7: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
8: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
7: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Машина в прошлое. Белоруска нашла буклет Евроопта за 2019 год. Цены с тех пор взлетели в космос. Ничто не стоит на месте, все движется и все изменяется. Однако некоторые перемены больно бьют и по памяти, и по карманам. В соцсетях белорусы запустили ностальгический тренд по ценникам в магазинах в 2019 году. Виной всему стал рекламный буклет «Евроопта», который случайно нашла дома жительница Пинска и опубликовала на личной странице.
11: Предлагаю сравнить цены с сегодняшним и немного поплакать. Сразу скажу, не нужно писать «Так, а давайте и зарплаты сравним». Это глупо, потому что тут сравнивать нечего. Как получали несчастные копейки, так и получаем. Просто теперь те же 500 рублей 2019 года, благодаря всем манипуляциям, пишутся как от 800 до 1000. Но больше, чем на 500 рублей раньше, мы себе позволить ничего не можем.
5: Что же такого интересного в старой рекламе? Из наиболее примечательного – фарш за 5 рублей, подсолнечное масло за 1,5 рубля, батон за 79 копеек, сливочное масло за 2 рубля 39 копеек, сметана за рубль 55 и десяток яиц за рубль 19. Белорусы активно включились в обсуждение, и пост пинчанки стал вирусным. А если сравнивать газетки, которые были до деноминации, то можно и заплакать, прокомментировала одна из пользовательниц.
12: В 2019 году я на полтинник выходила даже из короны с двумя полными большими пакетами еды, которой хватало недели на две. А теперь? Больно, что-то прям в груди закололо. Цены выросли в 3-5 раз, а оплата труда как? Почему произносишь сумму ЗП больше, чем получал в 2019-м, а по факту на эти деньги еле сводишь концы с концами?
5: Минчанин Игорь считает, что 2019 год был прайм-эрой Беларуси.
13: Чипсы стоили чуть больше рубля, а по акции за эту цену можно было две пачки взять. Сегодня же я грустно наблюдаю за чипсами за 6 и больше рублей, а мои дети за киндером за 9 плюс рублей. Вот говорят, не жили богато, нечего и начинать. А как быть с тем, что мы, белорусы, пусть недолго, но жили неплохо, а потом как-то незаметно скатились к тому, что даже молодое работающее население ходит по магазинам и сравнивает цены по акциям на продукты? Честно вам скажу, вот я в детстве мечтал о киндере, но их было непросто купить. Получить заветное шоколадное яйцо было счастье вселенского масштаба. А теперь я своим детям говорю, мол, в награду куплю вам киндер. Но не потому, что его сложно достать, бляха, а потому что просто вот взять и купить, когда ребенок захотел, по бюджету не выходит. Потом можно на хлебушек искать, у кого занять ДЗП. Вот такие реалии.
5: Кто-то из пользователей отмечал, что параллельно с неудержимым ростом цен куда-то стал исчезать вес и объем продуктов. Цитирую. «Ценники переписали в плюс, но при этом мы уже платим не за литр, а за 900 миллилитров. Не за 500 граммов, а за 450-480. Экономика по-белорусски». Другие больше обсуждали не стоимость продуктов, а то, что зарплата осталась на уровне 2019 года. Объединило всех комментаторов мнение, что вот такие приветы из прошлого вызывают обильное слезовыделение и тоску по минувшим дням. Хотели ли бы вы на часок попасть в прошлое, чтобы скупиться в магазинах по старым ценам? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
14: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
7: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
14: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.

0: и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
1: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
4: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
5: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
6: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
3: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
7: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
3: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ.